0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 7 часов 58 минут. За окном сейчас плюс 8, днем плюс 16-18 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Дела в России». Планы главы государства озвучили в Кремле. Напомню, «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. В России произошел масштабный сбой в работе мобильных приложений и сайтов после атаки беспилотников на дата-центр во Владимире. Накануне сбоили сервисы Яндекса, люди не могли вызвать такси или заказать еду. Впрочем, к вечеру работу Яндекс.Такси восстановили. Компании сообщили, остаточные сложности еще могут сохраняться, сам сервис работает, водители принимают заказы. Между тем, сбои в работе нейросети Алисы и сервисов «Умного дома» и «Умных колонок» Яндекса продолжаются, заявили в компании. Самарская область накрыла мощная геомагнитная буря. Она продолжится еще несколько дней. В нормальное состояние геомагнитное поле придет только к 15 октября. Нынешняя буря из-за солнечной активности будет самой сильной за последние 3 месяца. Сегодня до обеда будет фиксироваться умеренная буря, местами переходящая в сильную до 7 баллов. Далее геомагнитный фон начнет ослабевать, и ситуация станет ближе к спокойной. Но на какое-то время сохранится небольшая слабая активность. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вновь сядут за парты 5 ноября. Крылья Совета в 10-м туре РПЛ сыграли в ничью со «Спартаком». Счет в матче, который прошел в Самаре, открыли гости на 74-й минуте. Крылья сравняли счет на 86-й. В свою очередь, «Акрон» в 10-м туре с минимальным счетом на выезде уступил Ростову. Тольяттинцы с 8 баллами располагаются на 14-й строчке. В следующем туре самарцы 17 октября дома сыграют с «Факелом». «Акрон» в этот же день встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Тольятти плюс 8.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Это радио Омега, 106.9 FM, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать, желаю вам приятного начала нового дня и новой рабочей недели. На календаре 12 октября, понедельник, за окном сейчас плюс 8 градусов, днем ожидается до плюс 16-18, осадков не предвидится. Прямо сейчас на радио Омега Анна Романова с гороскопом.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки. Планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы. Неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы.

0: Дела временно остановятся, так же, как и...
1: Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 29 тысяч рублей. Индексация, которая должна произойти с 1 января, составит 6,8%. Дональд Трамп хочет переименовать Атлантические или Тихие океаны. Названиями предложены «Океан Трампа» или «Океан Америк». «Нам нужен океан», — обосновал свою идею президент США. «Нам нужно это сделать, пока я не ушел», — Дональда Трампа цитирует агентство ТАСС.
2: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Тольятти плюс 8.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Музыка, которую мы любим, на радио «Омега», в Тольятти 7 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, на календаре 12 октября. Именно в этот день была открыта Америка. Катя Григорьева расскажет подробнее минут через 5 на 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными.

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 октября – официальная дата открытия Америки. В этот день, в 1492-м, экспедиция Христофора Колумба наткнулась на один из Багамских островов, который он назвал Сан-Сальвадор. Колумб искал короткий морской путь в Индию, которая славилась пряностями, драгоценными камнями и шелком. Он считал, что Земля шарообразная, и если плыть на запад через Атлантику, можно достичь Азии, но сильно занижал размеры планеты и решил, что достиг берегов Западной Индии. Испанские короли, пославшие Колумба в экспедицию, были разочарованы отсутствием обещанных индийских сокровищ и посчитали Колумба обманщиком. Вскоре он был лишен монопольного права на открытие новых земель, а в 1500 году даже был арестован на Гаити и отправлен в Испанию в кандалах, но на родине его все же освободили. Великий мореплаватель умер в бедности, так и не узнав масштабов своего открытия. В начале 16 века итальянский путешественник Америго Веспуччи предположил, что открытые Колумбом земли – совершенно новый континент. От его имени и образовано название Америка.
3: Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 8 часов 2 минуты. За окном плюс 9 градусов. Днем ожидается до плюс 16-18. Без осадков. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Яндекс.Пэй не могут назвать сроки возобновления работы сервиса. При этом в компании заверили, что деньги пользователей находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. Многие до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги. Яндекс продолжает восстанавливать работу сервиса после атаки беспилотников на дата-центр компании. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении Яндекс.Го. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях Яндекс.Еда и других. Утро понедельника начинается с тумана. Местами по Самарской области видимость на загородных трассах не превышает 500 метров. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, держать дистанцию. Сегодня днем будет ясно и сухо. При южном ветре воздух прогреется до аномальных для этого времени года плюс 15-20. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе до конца наступившей рабочей недели. В Самарской области более 60 тысяч детей привиты от гриппа. Вакцинацию проводят в поликлиниках и школах. Иммунизация снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Привитые дети хорошо переносят вакцины. Об этом комсомолке рассказала зам главврача областной детской больницы имени Ивановой Олеся Миненкова. Для детей 6 месяцев используют вакцину «Ультрикс Квадри», подростков 10-17 лет прививают «Совигриппом». Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК со ссылкой на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Капитан Вашингтона отличился в матче с Сиэтлом. Напомню, в июле Овечкин подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне он может побить рекорд Уэйна Грецки по суммарному числу голов в НХЛ, включая плей-офф. Сейчас на счету у россиянина 1007 шайб. До рекорда нужно забросить еще 10. Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
2: Реклама. Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы. 510 210.
8: Радио Омега.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как дизайн искусственного интеллекта связан с доверием? Под таким названием ирландские ученые провели любопытный эксперимент. Они создали виртуальный офис, поместили туда 189 человек и дали им в помощь 4 цифровых ИИ-ассистентов. Но 2 из них присвоили аватары. Мужской назвали Йохан, а женский – Йоханна. Все ассистенты обладали одинаковыми функциональными возможностями и работали на базе одной и той же модели.

0: Цели. Как и можно было ожидать, обоих человекоподобных и агентов участники воспринимали как значительно более похожих на людей. Кроме того, они больше доверяли Йохану и Йоханне и чаще признавали их вклад в работу, чем вклад остальных нейросетей. А еще в конце эксперимента людей попросили заплатить цифровым коллегам за работу. И что вы думаете? При абсолютно одинаковой эффективности и мужчины, и женщины дали Йохану денег на 10% больше, чем Йоханне. Просто потому, что она женщина, пусть и виртуальная. Даже не знаю, как это комментировать. Гендерный разрыв угрожает и роботам.
1: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Здравствуйте. В Яндекс.Пэй не могут назвать сроки возобновления работы сервиса. При этом в компании заверили, что деньги пользователей находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. Осенние каникулы в российских школах в этом году пройдут в разные даты в зависимости от системы обучения. Для школ по четвертям Минпросвещение рекомендовало каникулы с 26 октября по 3 ноября. Дети вернутся к урокам 5 ноября. Из-за нетипичного для октября потепления в Самарской области зацвели некоторые растения. В частности, распустились одуванчики уже не в первый раз за сезон. В октябре в регионе цветет сирень и калина, на жимолости появляются ягоды. Крылья Советов в 10-м матче РПЛ сыграли в ничью со Спартаком в Самаре. При этом Спартак с середины первого тайма играл в меньшинстве. В свою очередь Акрон с минимальным счетом уступил Ростову. В следующем туре Крылья 17 октября примут Факел, а Акрон в тот же день сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. Сегодня в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура днем до плюс 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 9.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега в Тольятти 8.46. Катя Григорьева на 106.9 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 октября 1960 года произошел известный курьез с Никитой Хрущевым и ботинком. Но рассказы очевидцев различаются. На заседании 15-й ассамблеи ООН обсуждался венгерский вопрос о восстании 56-го года, а советская делегация пыталась сорвать обсуждение. По словам переводчика Хрущева Виктора Суходрева, у Никиты Сергеевича были открытые туфли, и во время выступления докладчика он снял одну и стал рассматривать, демонстрируя, что тема ему неинтересна. Потом пару раз слегка стукнул по столу, будто пытаясь выбить камешек. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья с заголовком «Хрущев стучит своим ботинком по столу» с фотографией, на которой перед советским лидером на столе стоит полуботинок. Бывший на том заседании фотограф журнала Life Джон Лангард рассказал историю по-другому. По его словам, Хрущев не стучал туфлей, хотя снял ее и положил на стол, показывая, что собирался это сделать. Он отметил, что тогда все журналисты направили камеры на Хрущева, а он обулся и ушел. По мнению Лангарда, если бы Хрущев стучал туфли по столу, это бы непременно попало и на пленку.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
5: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 9 часов 2 минуты, за окном плюс 10 градусов. Новости на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства. И их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче водительских прав категории «М». Экспорт дизеля не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам. 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок. Как напоминает РБК, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года после телефонных переговоров президентов Путина и Трампа. В центре Самары появится 28 зон платных парковок на чуть более 2000 мест. Примерно половина придется на Молодогвардейскую, Максима Горького и Чапаевскую. Платными станут парковки у Дворца спорта, Речного вокзала, на Старой набережной и Площади Революции. Тариф составит 85 рублей в час, первые 15 минут будут бесплатными для всех. Абонемент на 30 дней обойдется в 17 тысяч рублей, на год в 125 тысяч. Для жильцов ближайших с платными карманами домов стоянка будет бесплатной с 8 вечера до 8 утра в будни и круглосуточно в выходные. В Самарскую область пришло аномальное тепло. На наступившей неделе погода будет преимущественно ясной и сухой. До среды включительно дневная температура составит плюс 15-20 градусов. В четверг и пятницу до плюс 19. Ночами ожидается от 4 до 9 тепла. Из-за нетипичного для октября потепления в Самарской области зацвели некоторые растения. Распустились одуванчики уже не в первый раз за сезон. В октябре в регионе цветет сирень и калина. На жимолости появляются ягоды. В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит 45 долларов. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой. Белая юбка, повязка на голове, носки, кроссовки и теннисная ракетка в комплекте. По настоянию самой Сирены, у куклы пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески. Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно, это сажать с ёлы-палы.
4: В питомнике ёлы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы, подстёпки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: астрологический прогноз.
1: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Арена, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет

0: торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
1: Центр торговли.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
3: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 октября 1960 года произошел известный курьез с Никитой Хрущевым и ботинком. Но рассказы очевидцев различаются. На заседании 15-й ассамблеи ООН обсуждался венгерский вопрос о восстании 56-го года, а советская делегация пыталась сорвать обсуждение. По словам переводчика Хрущева Виктора Суходрева, у Никиты Сергеевича были открытые туфли, и во время выступления докладчика он снял одну и стал рассматривать, демонстрируя, что тема ему неинтересна. Потом пару раз слегка стукнул по столу, будто пытаясь выбить камешек. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья с заголовком «Хрущев стучит своим ботинком по столу» с фотографией, на которой перед советским лидером на столе стоит полуботинок. Бывший на том заседании фотограф журнала Life Джон Лангард рассказал историю по-другому. По его словам, Хрущев не стучал туфлей, хотя снял ее и положил на стол, показывая, что собирался это сделать. Он отметил, что тогда все журналисты направили камеры на Хрущева, а он обулся и ушел. По мнению Лангарда, если бы Хрущев стучал туфли по столу, это бы непременно попало и на пленку.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: Здравствуйте. Президент Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Дела в России». Планы главы государства озвучили в Кремле. Напомню, «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. В России произошел масштабный сбой в работе мобильных приложений и сайтов после атаки беспилотников на дата-центр во Владимире. Накануне сбоили сервисы Яндекса, люди не могли вызвать такси или заказать еду. Впрочем, к вечеру работу Яндекс.Такси восстановили. В компании сообщили, остаточные сложности еще могут сохраняться, сам сервис работает, водители принимают заказы. Между тем, сбои в работе нейросети Алисы и сервисов «Умного дома» и «Умных колонок» Яндекса продолжаются, заявили в компании. Самарская область накрыла мощная геомагнитная буря. Она продолжится еще несколько дней. В нормальное состояние геомагнитное поле придет только к 15 октября. Нынешняя буря из-за солнечной активности будет самой сильной за последние 3 месяца. Сегодня до обеда будет фиксироваться умеренная буря, местами переходящая в сильную до 7 баллов. Далее геомагнитный фон начнет ослабевать, и ситуация станет ближе к спокойной. Но на какое-то время сохранится небольшая слабая активность. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вновь сядут за парты 5 ноября. Крылья Советов в 10-м туре РПЛ сыграли в ничью со «Спартаком». Счет в матче, который прошел в Самаре, открыли гости на 74-й минуте. Крылья сравняли счет на 86-й. В свою очередь, «Акрон» в 10-м туре с минимальным счетом на выезде уступил Ростову. Тольяттинцы с 8 баллами располагаются на 14-й строчке. В следующем туре самарцы 17 октября дома сыграют с «Факелом». «Акрон» в этот же день встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.

0: Здравствуйте. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений. Налоги нужно уплатить до 1 декабря. Общая сумма начисления в этом году выросла примерно на 10%, сообщили ФНС. В Самарской области на этой неделе сохранится аномально теплая и сухая погода. Дневная температура будет выше плюс 15 градусов. Самарский политех получит 250 000 000 рублей на инжиниринговый центр. Ранее ВУЗ уже получил 70 000 000 рублей из областного бюджета на оборудование, что помогло ему выиграть федеральный конкурс. Турецкие туроператоры пообещали скидки, чтобы сохранить турпоток российских туристов. При этом стоимость поездок растет, а скидки не гарантируют удешевление. Цена зависит от отеля, дат и условий бронирования. Андрей Осипенко впервые стал чемпионом России по шахматам, досрочно выиграв суперфинал в Ростове-на-Дону. Алексей Гребнев из Тольятти занял 3-е место. Призеры с 1-го по 5-е место получат право выступить на Кубке мира ФИДЕ 2027 года.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37. 757 62 37 57.
0: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Америка.

0: 12 часов в Тольятти. Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений, сообщили ФНС. Имущественные, земельные и транспортные налоги, а также НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря. В этом году общая сумма начисленных налогов выросла примерно на 10%. Рядом с Волжским лесничеством в минувшие выходные ликвидировали ландшафтный пожар. Возгорание произошло на площади в 4,5 гектара в 100 метрах от Гослесфонда. На месте работали силы Минприроды и МЧС. На этой неделе в регионе сохранится аномально теплая и сухая погода с дневной температурой выше плюс 15 градусов. Самарский политех в ближайшие два года получит 250 миллионов рублей на инжиниринговый центр по энергоемким технологиям. В 2025-м вуз уже получил 70 миллионов рублей из областного бюджета на оборудование. Это помогло усилить заявку и выиграть федеральный конкурс. В Самаре на бывшем стадионе «Буревестник» завершили масштабную уборку, сообщил мэр Иван Носков. Спецтехника несколько месяцев убирала крупногабаритный мусор, ларьки, шины, стройотходы. Очистили около 24 тысяч квадратных метров территории. Было вывезено порядка 660 кубометров отходов. Власти планируют восстановить стадион. Турецкие туроператоры пообещали скидки для россиян. Так они хотят сохранить турпоток. Стоимость поездок в Турцию растет из-за увеличения расходов отелей и туркомпаний. Меж тем, скидки не гарантируют удешевление отдыха. Цена зависит от отеля, дат и условий бронирования. Летом туры для россиян подорожали на 16% в зависимости от курорта. Некоторые предложения на будущее лето уже сейчас стоят на 100 тысяч рублей дороже, чем раньше. Андрей Осипенко впервые стал чемпионом России по шахматам. Он досрочно выиграл суперфинал в Ростове-на-Дону. В предпоследнем туре Осипенко сыграл в ничью с Давидом Провяном и стал недосягаемым для преследователей. Ранее гроссмейстер брал бронзу Кубка мира и дважды становился вторым на чемпионате России. Между тем, представитель Тольятти Алексей Гребнев в суперфинале занял третье место. Шахматисты с 1 по 5 место получат право выступить на Кубке мира ФИДЕ 2027 года. Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отдель бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на революционную 1. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 19-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега мы послушали Андреа Бочелли. Меня зовут Алена Богданова. Легкого вам понедельника, хорошего настроения. Ну а что касается музыки, далее у нас на радио Омега группа «Звери».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
4: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
3: Правильно это сажать с елы-палы.
5: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки, фермерская 14А.
4: С этим не поспоришь.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: для вас на Радио Омега. Впереди еще много отличных песен. Например, скоро новые «Дай Фантеми». Но прежде еще на Радио Омега нам Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ржаной хлеб по ГОСТу в России должен содержать не менее 80% ржаной муки и выпекаться без добавления пшеничной. Сегодня ржаной хлеб. Изначально люди вообще не собирались культивировать рожь. Она была сорной травой, которая мешала расти пшенице и ячменю. Разрыв во времени между началом культивации пшеницы и ржи колоссальный, примерно 7, а то и 8 тысяч лет. Признание ржи как самостоятельной сельскохозяйственной культуры произошло только в районе тысячных годов до нашей эры. То есть, когда пшеницу сеяли уже тысячелетиями, рожь все еще считалась сорняком. В средние века рожь часто поражалась грибком под названием спорынья. Люди, съевшие хлеб из такого зерна, страдали от Антониева огня, тяжелейших галлюцинаций и судорог. Считается, что знаменитая охота на салемских ведьм в США началась именно из-за массового отравления ржаным хлебом. В 100 граммах настоящего ржаного хлеба содержится в два раза больше железа, чем в говядине. Настоящий ржаной хлеб на закваске веками использовался реставраторами как главный чистящий инструмент для шедевров искусства. До 20 века мякишем свежевыпеченного ржаного хлеба стирали копоть, сажу от свечей и грязь со старинных фресок в церквях Ватикана и замках Германии. На первом месте по потреблению ржаного хлеба в мире Финляндия. Там едят почти по 16 килограммов ржаного хлеба на человека в год. Россия на третьем месте с показателем 12,5 килограммов. Больше всего видов ржаного и полуржаного хлеба зарегистрировано в Германии. Более 1200 сортов, официально зарегистрированных в Национальном реестре хлеба. Самый ржаной хлеб в мире на 100% состоящий из цельного нешлифованного зерна ржи – это вестфальский пумперникель. По средневековому стандарту он состоит всего из трех ингредиентов – цельное дробленое ржаное зерно, вода и соль. Его не пекут, а медленно парят в закрытых формах при температуре чуть выше 100 градусов в течение 16-24 часов. Самый дорогой ржаной хлеб в мире – это хлеб от Мартина Ауэра из австрийской пекарни на Манхэттене в Нью-Йорке. Одна буханка весом 1,5 килограмма стоит невероятные $60. Хлеб выпекается на 57-летней закваске из муки, которую специально везут в Нью-Йорк из Австрии. И что на первом месте? Горячий ржаной хлеб технически считается недопеченным. Молекулярная структура ржаного теста кардинально отличается от пшеничного, из-за чего буханка полностью дозревает только через 6-8 часов после того, как ее достали из печи. Если разрезать ржаной хлеб сразу, его мякиш будет липким, влажным и сомнется.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На радио Омега, Полина Гагарина. 12:32 на часах, на улице плюс 15 градусов. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 18. Подробнее о погоде через минуту. Также на подходе у нас Розалин с композицией «Снэп». Но прежде еще на радио Омега новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Проведет совещание по кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России», представляющей интересы частного несырьевого бизнеса. В прошлом году на встрече с организацией обсуждали возвращение ушедших иностранных компаний и послабление для бизнеса. Масштабный сбой сервисов Яндекса случился из-за атаки на дата-центр во Владимире. Пользователи в Самарской области в минувшие выходные не могли заказать такси и еду. К вечеру работу Яндекс.Такси восстановили, но сбои в Алисе, умном доме и умных колонках сохраняются. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 29 тысяч рублей. Индексация, которая должна произойти с 1 января, составит 6,8%. Дональд Трамп хочет переименовать Атлантические или Тихие океаны. Названиями предложены «Океан Трампа» или «Океан Америк». «Нам нужен океан», — обосновал свою идею президент США. «Нам нужно это сделать». «Пока я не ушел», — Дональда Трампа цитирует агентство ТАСС.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: на радио Омега, песня «Happy», и каждый наверняка себе задавал вопрос, что же делает жизнь счастливой. Так вот, некоторые психологи уверяют, что в основе лежат наши ценности, для кого-то это семья, для другого карьера. Ну, а лучше, конечно, чтобы во всем была гармония. Далее у нас с вами «Золотая коллекция», в ней Субэйс, а также «Сия», еще «Джо», и послушаем песню «Валерий» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
2: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
3: Не

0: гидроизоляцию абсолютно бесплатно. Маяк Металл. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. Акция действует до 31 октября 2026 года. Число квартир
1: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
2: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России». Планы главы государства озвучили в Кремле. Напомню, «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. В России произошел масштабный сбой в работе мобильных приложений и сайтов после атаки беспилотников на дата-центр во Владимире. Накануне сбоили сервисы Яндекса, люди не могли вызвать такси или заказать еду. Впрочем, к вечеру работу Яндекс.Такси восстановили. В компании сообщили, остаточные сложности еще могут сохраняться, сам сервис работает, водители принимают заказы. Между тем, сбои в работе нейросети Алисы и сервисов «Умного дома» и «Умных колонок» Яндекса продолжаются, заявили в компании. Самарскую область накрыла мощная геомагнитная буря. Она продолжится еще несколько дней. В нормальное состояние геомагнитное поле придет только к 15 октября. Нынешняя буря из-за солнечной активности будет самой сильной за последние 3 месяца. Сегодня до обеда будет фиксироваться умеренная буря, местами переходящая в сильную до 7 баллов. Далее геомагнитный фон начнет ослабевать, и ситуация станет ближе к спокойной. Но на какое-то время сохранится небольшая слабая активность. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вновь сядут за парты 5 ноября. Крылья Советов в 10-м туре РПЛ сыграли в ничью со «Спартаком». Счет в матче, который прошел в Самаре, открыли гости на 74-й минуте. Крылья сравняли счет на 86-й. В свою очередь, «Акрон» в 10-м туре с минимальным счетом на выезде уступил Ростову. Тольяттинцы с 8 баллами располагаются на 14-й строчке. В следующем туре самарцы 17 октября дома сыграют с «Факелом». «Акрон» в этот же день встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Доллар на сегодня 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек.
0: Прямо сейчас в погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
2: 5 песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Радио Омега Пинг. Это наша с вами пятерка песен только про любовь. В ней скоро и моим штрих-коды. А до этого послушаем хард-рок с элементами блюза. Песня Украин, Aerosmith.

0: Реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.

0: дерматолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
0: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. Только что Рикстон. Далее у нас с вами еще золотая коллекция. В ней одна песня лучше другой. Послушаем «Ветер перемен» Scorpions, танцевальный Colors, а еще Girl F.R. Дэвида на радио Омег для вас через минуту.
1: Реклама. Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд». ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
2: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: «Центр кровли».
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. УГРН 102-630-199-0330.
4: Где моя большая ложка?
5: Где моя большая кружка?
6: А где моя большая кастрюля?
5: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега Алан Дель Рей мы послушали саундтрек фильма «Великий Гэтсби». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам понедельника. Далее на радио Омега группа 7Б.
1: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
2: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Не

0: единицы, вы получаете парогидроизоляцию абсолютно бесплатно. «Маяк Металл» – ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек. Все, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
7: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
8: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.

0: touch and go to number one.
1: Перейдем сразу к первому пункту. Спели нам Touch and Go, Straight to Number One на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Легкого вам понедельника, удачи в делах. Далее на радио Омега группа Омега. Послушаем песню «Лететь».
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: Реклама.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана – настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно.

0: ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
1: Телефон рекламной службы 510-210. Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. You don't...

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Нам с вами приятного дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что песня «You are not alone». И в нашей компании скоро появится Майкл Джексон, также музыканты группы One Republic и Джордж Харрисон, который откроет золотую коллекцию Радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 500-520.
5: Центр Кровли.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: По такие песни, как это, так легко мечтать. The Miracle of Love, Eurythmics на радио Омега. А в продолжении нашего прекрасного дня «Танцы минус» на радио Омега.
1: Реклама.
2: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке металлочерепицы вы получаете парогидроизоляцию абсолютно бесплатно. «Маяк Металл» – ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-00.

0: Один из самых успешных бойс-бендов в истории Backstreet Boys на радио Омега. А я смотрю вперед, а там у нас с вами тоже звезды первой величины, не меньше. Мы послушаем Адриана Челентано, Грегуара и Тину Тернера. Все они попали в золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
5: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
6: Правильно говорит сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
5: Правильно это сажать с елы-палы.
7: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
6: С этим не поспоришь.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алтын спецодежда. Ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
4: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

этой песни испанские корни, а мировую славу она обрела в английском варианте. Мы послушали, как ее исполнил Майкл Бубле с Уэй только что на радио Омега. А дальше у нас с вами еще Алена Свиридова. Послушаем «Розовый фламинго».

групп Тольятти, инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Уята.ру. Уята и выгодно отдыхай. О, Уяск.
1: Приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Взял в руки гитару и попросил «Please forgive me, Брайан Адамс» на Радио Омега. У нас с вами на очереди золотая коллекция, в ней Ace of Base, также послушаем UD Project, а в начале золотой коллекции на Радио Омега Scorpions «Living for Tomorrow».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега на 106.9 FM. Добрый вечер. Только что композиция Dive Into Me. А впереди у нас с вами еще Милен Фармер. Кстати, скоро у нее выйдет новый альбом. Он будет называться «Эгрегор». А одну из песен с него Милен Фармер посвятила своему другу Дэвиду Линчу. Милен Фармер на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. Акция действует от 5 кВт 26 года. Число квартир участвует.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана – настоящий мед Спасики. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
6: Утепляйся вместе с «Алтын спецодежда». Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
7: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
8: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
7: Правильно это сажать с елы-палы.
9: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки, фермерская 14А.
8: С этим не поспоришь.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Она его королева, Анжелика Варум, Леонид Агутин, только что на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, прекрасно вам же отдыха после работы. Ну, а дальше у нас с вами на радио Омега отличная песня «Эба Сон».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль де л'Авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м, и тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино», в 1955-м – революционный «Ситроен DS», а в 1973-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Рено и Ситроен. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
1: Центр кровли.
2: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальный для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега, «Танцы минус». Дальше у нас с вами The Weeknd с композицией In Your Eyes. Но прежде на Радио Омега Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы. У вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
3: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный и слабый. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 13-15.
2: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный и слабый. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 13-15.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный и слабый, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 13-15.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 89 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: больше слов. Больше музыки.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио Омега. Где-то

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.